0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ты пишешь песни или вдруг однажды написал, но так никому и не показал? Настало время это исправить. На Chicken FM есть рубрика «Музыка нашей команды», и мы ищем тех, у кого внутри играет что-то свое. Просто пришли нам трек на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Расскажи о нем пару слов, кто ты, как родилась песня и почему ее стоит услышать. Мы поможем все оформить и вывести в эфир. А если в песне нет мата, агрессии, вредных тем, тогда считай, ты уже в нашем эфире на Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. В «Ростикс» я попал совершенно, можно сказать, случайно. У меня здесь работали товарищи. И как только я устроился, я понял, что это прямо моя стезя. То есть мне нравится очень сильно, помимо «Ростикса», концепция компании, да, то, что компания делает не только непосредственно для гостей, а в принципе для людей. Компания растет, развивается, и она старается удовлетворить и гостей, и сотрудников. Очень нравится зарплата, рост, который здесь предоставляют, и атмосфера непосредственно.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.

0: На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростик с детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Chicken», нижнее подчеркивание «FM». Электронная почта «Радио собачка chicken.fm».

У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Заказать любимую песню.

Четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: похвалить, кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это «Ростикс Уссури Молл» из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: «Вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу». Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Салют, это Chicken FM. Сегодня четверг, день интересный. Да, кажется, что выходные уже совсем рядом, но именно сегодня часто получается сделать самый мощный рывок. Есть даже такое наблюдение, когда видишь финиш, сил почему-то становится больше. Поэтому сегодня не сбавляем темп, работаем с хорошим настроением, поддерживаем друг друга и обязательно замечаем успехи команды.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. Мой директор – Озерова Ирина. Мы развивались с ней вместе. То есть я пришел, будучи сотрудником, она была уже менеджером. И мы развивались с ней параллельно. То есть она стала замом, я стал менеджером, я стал замом, она стала директором. И мы друг другу помогали. Это мой первый наставник. Она меня обучала, в принципе, на менеджера, она меня обучала на продукта. Вот, поэтому, безумно ей огромное спасибо непосредственно. Были, конечно, и другие наставники. Ксюша Семенова, она сейчас территориально управляющая в ЛМД. Нынешний территориально управляющий тоже помогает в любых вопросах. Зелинская Вера, тоже территориально управляющая, тоже помогала и по развитию, там, какими-то вопросами могла помочь, рассказать, то есть проконсультировать, если что-то было. Uh-huh. И непосредственно наш маркет Рифлинг Юрий, тоже к нему можно обратиться, он всегда поможет, подскажет, даст совет.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростикс» Коломенское от Рената. Юля, привет тебе огромный. Ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: дарил бы всем подряд.
1: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
1: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
1: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе.

На Chicken FM. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в «Ростикс» в Телеграм и Макс». Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Так, еще несколько вкусных признаний из конкурса в канале Явросикс. Кирилл из Волгограда назвал своего заместителя Алину настоящим комбо. Бодрит, как двойной эспрессо, и всегда принимает точное решение. Владимир, тоже из Волгограда, сравнил ее с ростмастером. Надежно организованная и всегда найдет выход из любой ситуации. По мне так очень сочно.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующий привет летит из ресторана «Ростикс» Маяковская от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает, хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: большой команды с большим сердцем.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Напоминаем, что у нас продолжается месяц замдиректора ресторана, и ему можно сделать приятный музыкальный сюрприз. В нашей телеге «Я в Ростикс» есть специальный пост активности «Четкий трек». Закажи песню не только для себя, но и для своего замдиректора ресторана. Передаю привет, поблагодари за поддержку или просто подними человеку настроение. Музыка – отличный способ сказать спасибо.
0: Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели. Это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».
2: Заходи без причин.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске. Добрый день. Хочу передать большой привет своей любимой команде. Большие умнички вы. Ирина Самойлова, спасибо за твою скорость. Лиана Белова, тебе спасибо за внимательность. Исита, Малика, Наталья Бриосова, все девчонки, кассы, кухни, спасибо за большую работу. Айбек, Ярик, наша незаменимая панировка вообще без вас никуда. Спасибо вам огромное. Всех люблю. Ребята, обязательно признавайте друг друга и дарить хорошее настроение, пишите chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken -fm. Электронная почта radio@chicken.fm.

нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken.

0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
1: I went deaf on it.

0: обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростикс Камбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелание хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM. Летом даже привычные вещи воспринимаются немного иначе. Солнце, длинный день, ощущение, что впереди еще столько всего интересного. Поэтому сегодня предлагаем простую задачу – найти хотя бы один момент, который точно поднимет настроение. Любимая песня, какая-то шутка, вкусный обед или просто улыбка коллеги. Из таких мелочей складывается хороший день. Желаю всем отличного дня.

0: команда «Большое сердце».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. У нас больше всего развивается работа в плане, точнее, волонтерства, в плане того, что мы собираем, например, старые вещи, то есть у кого-то ненужные, и, например, раз в квартал мы отводим эти вещи в специальные центры, которые у нас есть по сбору для малоимущих, для нуждающихся. И вот таким образом мы поддерживаем именно вот такие идеи.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange в городе Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковской» за проходной рост 2-0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Chicken

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

да вратиться кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Конкурс «Вкусное признание» продолжается. Полина из Волгограда посвятила Алине целое гастрономическое признание. Она – это комбо из лучших блюд Ростикс. Энергия острых крыльев, надежность боксмастера и бодрость двойного эспрессо. А сотрудница из Смоленска написала про Анастасию Голубеву вот что: как идеальная курочка. Сильная снаружи и очень заботливая внутри. Ждем мы ваше признание про замдиректора ресторана.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее послание от Оли. И Оля отправляет огромный привет команде «Ростикс Облака» в Энгельсе. Ребята, вы самые классные, вы самые крутые.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Тимуром Ростикс. Это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Маке. Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Говорят, сильную команду видно не тогда, когда все спокойно, а тогда, когда становится непросто. Когда каждый готов помочь, когда никто не остается один на один с задачей, когда успех, он общий. И именно поэтому так приятно работать рядом с людьми, которым можно доверять. Если рядом с тобой такие коллеги, обязательно скажи им об этом сегодня.

0: Забота о гостях.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. В целом мы очень стараемся поддерживать этот гостевой сервис на высшем уровне. Об этом даже говорят наши результаты, наш гостевой опыт. То, что мы всегда к гостям относимся с пониманием. Когда, например, какие-то просьбы мы всегда выполняем, идем на встречу, всегда, если какие-то задержки, мы всегда искренне извиняемся. То есть и гость всегда возвращается в лояльность, и в это очень как бы греет душу. И потом гости снова приходят, и таким образом они становятся уже нашими постоянными гостями, а те, кто старые, уже приходят и говорят: «Здравствуйте, мы снова к вам».
0: Ростикс.

0: встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростик» с Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех,

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростикс Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростикс Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_fm. Электронная почта radio@chicken.fm.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты не просто работаешь, ты растешь, учишься, берешь ответственность и ставишь цели как чемпион. Почему? Потому что ты знаешь, все возможно. Даже если очередь как на концерт, ты держишь планку. Увидел коллегу, который пашет с огоньком. Признай его звезду на портале chicken.fm. Это как вручить кубок, только быстрее и приятнее. Ваши приветы, добрые слова, признания принимаем на портале chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, у нас команда выстраивает такие теплые отношения, то есть это всегда вне работы, например, те, кто мамочки с детьми, они всегда там вместе общаются, вместе гуляют. Всегда идет поддержка, например, если кому-то нужно подменить кого-то на смене, кто-то не может, у кого-то кто-то заболел, и чтобы, например, не отменять смену, не брать больничный. Даже бывает такое, что, например, деток кто-то говорит, что «Ой, давайте ко мне деток приводите, я с ними посижу». Остальные ребята выходят, например, на смену. Всегда приходят друг к другу на взаимопомощь, взаимовыручку, то есть где-то нужно подменить, заменить. А то есть настолько теплые отношения в команде, что прям тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Так, еще несколько вкусных признаний из конкурса в канале Явростикс. Кирилл из Волгограда назвал своего заместителя Алину настоящим комбо. Бодрит, как двойной эспрессо, и всегда принимает точное решение. Владимир, тоже из Волгограда, сравнил ее с ростмастером. Надежно организованная и всегда найдет выход из любой ситуации. По мне так очень сочно.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу. Chicken.

0: это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть песня, которая идеально заходит под вашу смену. Самое время ею поделиться. Это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ты можешь добавить трек в эфир Чикен ФМ. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи закреп и оставляй голосовой с приветом и названием трека. Немного времени, и твой вайп уже звучит для всей команды на самом сочном радио.
0: Чикен ФМ. Четкий бит твоей смены.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьерной лестницы, то, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши яркий и острый, как фирменные крылышки. Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале.

0: должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Зажигаю с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go. Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Chicken FM. Звучит сочно.
1: В Москве 10:00, а в Петропавловске-Камчатском 9:00.

0: Если можно сделать лучше, мы делаем. Новые идеи, свежие решения, крутые технологии – это все наш Ростикс-драйв. Сегодня придумал, завтра внедрил. И гость счастлив, и команда в восторге. А еще, если кто-то рядом круто проявился, не скупись. Дай 5 и напиши ему на портале chicken.fm. 5 – это сила. А твои признания будут в эфире на Chicken FM.
1: Chicken FM.

0: мой наставник.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Хочу отметить двух самых таких главных людей, которые как раз-таки повлияли на мой карьерный путь. Это моя бывшая территориальная управляющая Григорьева Вера и бывшая моя директор Нестерова Елена. Это два человека, которые помогали и даже до сих пор где-то в чем-то помогают. Несмотря на то, что, например, территории сейчас разделились, но всегда, когда мне нужна помощь, они всегда придут с ответом, всегда помогут, всегда подскажут, то есть никогда не откажут. Это вот два самых таких важных человека в моем становлении.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Мир» в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chicken FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Чикен.ФМ месяц заместителя директора
0: и помогает расти дальше.
1: С 23 июня по 15 июля на Чикен.ФМ месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о

0: должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – эффективная коммуникация. Добросовестная работа в зале и на кухне держится на взаимном уважении. Мы учимся общаться без лишних эмоций, четко доносить информацию и всегда слышать друг друга в запарах. Компетенция в действии. Четко и структурированно доношу информацию. Уважительно и корректно общаюсь на любом уровне. Аргументирую точку зрения, выделяя преимущества. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM. Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа есть в «Ростикс».

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Конкурс вкусных признаний продолжается. Полина из Волгограда посвятила Алине целое гастрономическое признание. Она – это комбо из лучших блюд Ростикс. Энергия острых крыльев, надежность боксмастера и бодрость двойного эспрессо. А сотрудница из Смоленска написала про Анастасию Голубеву вот что: как идеальная курочка. Сильная снаружи и очень заботливая внутри. Ждем мы ваше признание про замдиректора ресторана.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Программа «Музыка со вкусом» на связи. С вами Никита и гость сегодняшнего выпуска – Deep House. Это поджанр хаус-музыки, возникший примерно в 80-х годах. Он вобрал в себя очень много элементов, но ценят его, как правило, за очень мощную ударную партию и басовые линии. Этот жанр – самое то для танцпола. И поэтому включаю трек в этом стиле на радио Chicken FM. Всем удачи и до новых встреч!

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростикс» в Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ты пишешь песни или вдруг однажды написал, но так никому и не показал? Настало время это исправить. На Chicken FM есть рубрика «Музыка нашей команды», и мы ищем тех, у кого внутри играет что-то свое. Просто пришли нам трек на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Расскажи о нем пару слов, кто ты, как родилась песня и почему ее стоит услышать. Мы поможем все оформить и вывести в эфир. А если в песне нет мата, агрессии, вредных тем, тогда считай, ты уже в нашем эфире на Chicken FM.
2: Vibe Rustics.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Магомедова Жай, директор ресторана «Минеральные воды». У нас есть карточки признания, которые такие мотивируют сотрудников, как новых сотрудников, так и стареньких сотрудников. Признаем их лично на смене, например, кто-то, если очень хорошо работал, отличился, или же просто отстоял, допустим, больше 100 часов, потому что остался помочь нам за пару. Признаем им в группу лично, у нас группа сотрудниками. Также мы ходим на корпоративы, также собираются все сотрудники, мы отдыхаем, общаемся все вместе.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Спуршева, Александр, Саша передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа есть.

0: Вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Personal VIP. Заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Personal VIP.
1: На чиле, на стиле.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»

gon' do

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману. И всем, кто на волне Chicken FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества, принимая участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Сочный бит «Есть в Ростикс». Это «Chicken FM».

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Салют, это Чикен FM. Сегодня четверг, день интересный. Да, кажется, что выходные уже совсем рядом, но именно сегодня часто получается сделать самый мощный рывок. Есть даже такое наблюдение, когда видишь финиш, сил почему-то становится больше. Поэтому сегодня не сбавляем темп, работаем с хорошим настроением, поддерживаем друг друга и обязательно замечаем успехи команды.
2: Чикен FM в твоем стиле. I can't get no sleep.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Магомедова Ажай, директор ресторана «Минеральная вода». Ездить на работу, потому что мне нравится атмосфера. Здесь всегда, неважно какой ресторан, я работала и в другом ресторане, то есть в «Минеральных водах» я недавно здесь работаю. Но где бы ни было, здесь всегда дружная атмосфера. Атмосфера семьи, я бы даже сказала. Очень теплые отношения между сотрудниками. Вот, наверное, это то, что меня привлекло здесь.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик с Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана Ростикс Новомосковский. Ростикс Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
2: Всем привет, меня зовут Аня, я из ресторана «Буденовский». Всем хочу передать огромный привет и заказать песню специально для Арины Шевченко. Я твой номер один, Дима Билан.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Даем стиля.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Так, еще несколько вкусных признаний из конкурса в канале Явростикс. Кирилл из Волгограда назвал своего заместителя Алину настоящим комбо. Бодрит, как двойной эспрессо, и всегда принимает точное решение. Владимир, тоже из Волгограда, сравнил ее с ростмастером. Надежно организованно и всегда найдет выход из любой ситуации. По мне так очень сочно.
0: Чикен FM. Четкий бит твоей.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go!

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Vibe в Ростикс. В Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Напоминаем, что у нас продолжается месяц замдиректора ресторана, и ему можно сделать приятный музыкальный сюрприз. В нашей телеге «Я в Ростикс» есть специальный пост активности «Четкий трек». Закажи песню не только для себя, но и для своего замдиректора ресторана. Передаю привет, поблагодари за поддержку или просто подними человеку настроение. Музыка – отличный способ сказать спасибо.
2: Музыка в стиле «Ростикс».

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Безусловно, хотелось бы отметить моего бывшего директора Хачатряна Гарика Хачатуровича, который, так сказать, всем научил и привел меня к тому решению, чтобы двигаться дальше и получать должность директора ресторана. И, конечно же, мой непосредственный руководитель Гаджега Лариса Викторовна. Огромное ей спасибо за терпение и возможность себя реализовать.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи ресторан из Новосибирска, сибиряков гвардейцев, а конкретно, лично, персонально Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай!
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа?

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Я бросик.
2: На полную.
1: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова, Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
1: Просыпайся. Работа

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM. Летом даже привычные вещи воспринимаются немного иначе. Солнце, длинный день, ощущение, что впереди еще столько всего интересного. Поэтому сегодня предлагаем простую задачу. Найти хотя бы один момент, который точно поднимет настроение. Любимая песня, какая-то шутка, вкусный обед или просто улыбка коллеги. Из таких мелочей складывается хороший день. Желаю всем отличного дня.
2: Чикен FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. В целом, наш ресторан в городе является не только на территории, но и в городе является самым товарооборотным рестораном. Каждые новогодние каникулы мы делаем рекорды по товарообороту.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
3: Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

блогеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: На радио поговорим в эфире Chicken FM.
1: Конкурс вкусных признаний продолжается. Полина из Волгограда посвятила Алине целое гастрономическое признание. Она – это комбо из лучших блюд Ростикс. Энергия острых крыльев, надежность боксмастера и бодрость двойного эспрессо. А сотрудница из Смоленска написала про Анастасию Голубеву вот что: как идеальная курочка. Сильная снаружи и очень заботливая внутри. Ждем мы ваше признание про замдиректора ресторана.
2: Vibe в Ростикс.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и мы включаем режим беззаботного веселья. Говорим про дэнс-поп. Это тот случай, когда серьезную музыку оставляю где-то там, за дверью, а на танцпол выходят синтезаторы и прилипающие мелодии. Цель этого жанра очень проста – заставить двигаться всем, независимо от возраста. Это чистый сахар для ушей и топливо для любой вечеринки. Моранди, Save Me на радио Chicken FM. До новых встреч!

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростикс» Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростикс» Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Вам Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Говорят, сильную команду видно не тогда, когда все спокойно, а тогда, когда становится непросто. Когда каждый готов помочь, когда никто не остается один на один с задачей, когда успех, он общий. И именно поэтому так приятно работать рядом с людьми, которым можно доверять. Если рядом с тобой такие коллеги, обязательно скажи им об этом сегодня.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда «Большое сердце».
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Ни один дружный коллектив не обходится без добрых дел, поэтому я с радостью веду нашу команду в таких направлениях, как донорство, помощь детским домам и приютам. Это откликается в сердцах моей команды.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана «Ростикс» в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу «Ростикс», желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Chicken», нижнее подчеркивание «FM». Электронная почта «Радио собачка chicken.fm».

0: нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.
2: Ростик Семенова, самая дружная команда.

важны преграды, не страшны преграды, когда вместе мы идем вперед. Рядом наши люди, и сильнее нету команды, что вместе везде найдет.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka@chikin.fm.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Пришло сообщение. Работа есть в росте.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростикс детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
1: Chicken

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
0: Я в Ростикс. Зажигаю с командой.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты не просто работаешь, ты растешь, учишься, берешь ответственность и ставишь цели как чемпион. Почему? Потому что ты знаешь, все возможно. Даже если очередь как на концерт, ты держишь планку. Увидел коллегу, который пашет с огоньком. Признай его звезду на портале chicken.fm. Это как вручить кубок, только быстрее и приятнее. Ваши приветы, добрые слова, признания принимаем на портале chicken.fm.
0: Вайб в роли.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Ну, в целом, команда ресторана, ну, в том числе кассиры, очень внимательно относятся к каждому гостю, проявляют гостеприимство, заботу. Также у нас есть и постоянные гости, которые к нам приходят. Например, есть женщина, которая к нам приходит каждую неделю и заказывает баскет, напиток и картошку. И вот кассиры уже знают точно, что она к нам пришла, что она закажет, и всегда доброжелательно к ней относятся и заранее уже готовят ее заказ.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Rostix Usuri Mall из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу. Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

Рустикс Народный, город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
2: Работа, работа, работа.
3: Is Frostix.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Так, еще несколько вкусных признаний из конкурса в канале «Я в Ростикс». Кирилл из Волгограда назвал своего заместителя Алину настоящим комбо. Бодрит, как двойной эспрессо, и всегда принимает точное решение. Владимир, тоже из Волгограда, сравнил ее с ростмастером. Надежно организованно и всегда найдет выход из любой ситуации. По мне так очень сочно.
2: Музыка в стиле «Ростикс».

0: Есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и мы ныряем в мир нью-метала. В конце 90-х этот жанр взорвал чарты, смешав агрессию металла с качающим грувом хип-хопа и надрывным, часто кричащим вокалом. Эта музыка во многом связана с личными переживаниями автора, и чтобы прочувствовать эту мрачную энергетику, ловите трек группы Linkin Park. Уверен, вам зайдет. Всем до скорого!

Ты просто Месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростикс» Коломенское от Рената. Юля, привет тебе огромный. Ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Это модно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's chicken time.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть песня, которая идеально заходит под вашу смену. Самое время ею поделиться. Это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ты можешь добавить трек в эфир Чикен ФМ. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи закреп и оставляй голосовой с приветом и названием трека. Немного времени, и твой вайп уже звучит для всей команды на самом сочном радио.
2: Чикен ФМ. Твоя музыка.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Наставником своим я могу назвать нашего территориального управляющего, это Гребнева Ирина. Она всегда помогает, поддерживает, проводит различные коучинги для того, чтобы мы росли и развивались.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующий привет летит из ресторана «Ростикс» Маяковская от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает, хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в «Ростикс».

0: вас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM. А победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! В Rostix. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.
2: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске. Добрый день. Хочу передать большой привет своей любимой команде. Большие умнички вы. Ирина Самойлова, спасибо за твою скорость. Лиана Белова, тебе спасибо за внимательность. Исита, Малика, Наталья Бреусова, все девчонки, кассы, кухни, спасибо за большую работу. Айбек, Ярик, наша незаменимая панировка вообще без вас никуда. Спасибо вам огромное. Всех люблю. Ребята, обязательно признавайте друг друга и дарите хорошее настроение, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken, _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Если можно сделать лучше, мы делаем. Новые идеи, свежие решения, крутые технологии – это все наш Ростикс-драйв. Сегодня придумал, завтра внедрил. И гость счастлив, и команда в восторге. А еще, если кто-то рядом круто проявился, не скупись. Дай 5 и напиши ему на портале chicken.fm. 5 – это сила. А твои признания будут в эфире на Chicken FM.
1: Горячие хиты.

0: Команда. Амбициозность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория. Я директор ресторана «Мега Омск». Одна из амбициозных целей для нашего ресторана была пройти рост с результатом 0-0. И после двух аудитов с одним отклонением мы успешно прошли аудит рост без отклонений и гордимся этим результатом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростик Скамбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелания хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

блогеров Ростикс. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Валерия, я работаю в ресторане Rostix, город Миасс, Челябинская область, компания RV Family. Хочу признать своих прекрасных коллег, всю команду прекрасного торгового центра Слон. Вы очень крутые, позитивные ребята, всем спасибо, кто вышел на помощь в тени города. Это была максимально сплоченная командная работа, вы очень крутые. Всем спасибо, всех люблю.
0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
2: Конкурс вкусных признаний продолжается. Полина из Волгограда посвятила Алине целое гастрономическое признание. Она – это комбо из лучших блюд Rostix. Энергия острых крыльев, надежность боксмастера и бодрость двойного эспрессо. А сотрудница из Смоленска написала про Анастасию Голубеву вот что: как идеальная курочка. Сильная снаружи и очень заботливая внутри. Ждем мы ваше признание про замдиректора ресторана.
3: Настрой поднимаем здесь.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение у директора ресторана Теи. Ростикс народного ополчения в Москве. Тея передает привет всем своим коллегам и желает в этот день солнечного настроения и отличных продаж. Пусть каждый гость будет доволен вкусом нашей уникальной сочной курочки. Всех люблю!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь задать вопрос топу и не словить стресс? Легко. Подписался на канал Евростикс, и ты уже почти интервьюер. Ты спрашиваешь, тебе отвечают в подкасте «Сочный разговор». Новые гости – это Евгения Маркова, директор по маркетингу Ростикс. Самое время достать свои самые сочные вопросы. Пиши их в комментариях под спецпостом в телеграм-канале Евростикс. И да, тут не только разговоры. За лучшие вопросы прилетит мерч. Успей отправить свой вопрос до 8 апреля.
0: Chicken FM. Четкий бит.

0: Команда «Большое сердце».
1: Добрый день, меня зовут Мирас Хуан, я заместитель директора из ресторана «Касаена 30». Хочу рассказать про нашу команду. В моей команде делаю добрые дела. Начиная от того, что говоря гостю, какой он сегодня красивый, заканчивая сдачей крови. У меня в команде, включая меня, есть 3 человека, которые ежеквартально сдают кровь. И также бегают на благотворительных забегах.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Михаила из ресторана «Ростикс» в Абинске. Михаил поздравляет Абинский «Ростикс» с недавним открытием и поздравляет также с успешным прохождением роста. Привет нашему замдиру Седе. Мы Седе тоже передаем огромный привет, как, впрочем, и всем заместителям директоров. С профпраздником мы вас поздравляем.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в «Ростикс» в Телеграм и Макс». Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM. Hey, love it.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Hey, на связи Феликс, Екатеринбург Гринвич. Хочу признать свою коллегу Марию за великолепную помощь в работе, отзывчивость и стремление к новому. Спасибо тебе.
0: Вайб в росте.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Нам пишут коллеги из Нижнего Новгорода. Ростик Сминина, Тендиан. Он желает удачного отпуска Алине Ситновой. Желает ей хорошо отдохнуть от всех нас, набраться сил, терпения, удачи, успехов, здоровья. Обязательно привези фирменные сувениры для каждого менеджера. Ждем с хорошим настроением, позитивным настроем к работе. И пусть все будет хорошо.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
0: Работа есть.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM.

harmonies, but rich rhythms and rich harmonies. Thank you.

0: Забота о гостях.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Мы все знаем, как важна забота о гости, поэтому часто применяем наши правила с гостями. От нас не уходить без улыбки при выдаче заказа. Это всегда умиляет гостей и завершает визит наш ресторан на позитивной ноте.
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Привет, я Соня, менеджер ресторана «Ростик» фестивального «Сибирск». Хотела бы поздравить свою коллегу Алину Фрицлер с ее прошедшим днем рождения, 18-летием, а также с повышением на новую должность младшего менеджера смены. Алина, мы тобой все очень сильно гордимся, ты большая молодец. Продолжай в том же духе, тебя ждут великие успехи.
0: Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. «Ростикс» ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором «Ростикс». Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров «Ростикс». Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
2: «Ростикс Dance Club». Настоящий слэй-вайб.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Миров Иван. Я заместитель директора из ресторана Косыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.
2: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Валерия, работаю в ресторане Ростикс, город Миас, Челябинская область, компания RV Family. Хочу признать своих прекрасных коллег, всю команду прекрасного торгового центра Слон. Вы очень крутые, позитивные ребята, всем спасибо, кто вышел на помощь в тени города. Это была максимально сплоченная командная работа, вы очень крутые. Всем спасибо, всех люблю.
0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарный острый крылыш. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Принцип нашей работы, как у мушкетеров, один за всех и все за одного. Мы вместе обсуждаем наши неудачи и шумно, победно радуемся нашим успехам. Нам важно поддерживать друг друга не только в работе, но и в жизни. Personal
2: VIP. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Good vibes only. Rostik's Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Hey, на связи Феликс, Екатеринбург Гринвич. Хочу признать свою коллегу Марию за великолепную помощь в работе, отзывчивость и стремление к новому. Спасибо тебе.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Быть амбассадором «Ростикс» — это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
2: Настоящий слэй-вайб.

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Я люблю свою работу за возможность постоянного развития и обмена опытом, за то, что твои идеи всегда услышат, и ты не один.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят.

0: Под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Марафон признаний в ефірі Chicken FM.
1: Привет, я Соня, менеджер ресторана «Ростик» фестивального «Сибирск». Хотела бы поздравить свою коллегу Алину Фрицлев с ее прошедшим днем рождения, 18-летием, а также с повышением на новую должность младшего менеджера смены. Алина, мы тобой все очень сильно гордимся, ты большая молодец. Продолжай в том же духе, тебя ждут великие успехи.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic stand.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим проще простого. Заходи в Яврostiks, находи в закрепе пост «Заказ принят» и записывай голосовуху с любимым треком. Немного магии радио, и вот твоя песня уже звучит на корпоративной волне. Да, диджеем смены сегодня будешь именно ты. Удачи!
0: Chicken FM.
2: Звучит сочно!
0: Звучит сочно!
2: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван, я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. У нас своего рода сложились постоянные гости, которые приходят и утром, и вечером, и днем, и даже некоторые ночь. И заказывают всегда одно и то же, потому что мы делаем все на превосходном уровне, и им все очень нравится, что готовы приходить в любое время суток. А также мы в 2024 году выиграли номинацию «Золото 00», закрыв год без отклонений.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Это Chikin FM, на связи с Софьей из ресторана «Ростикс» фестиваля в Новосибирске. Всем привет ребятам из ресторана «Фестиваль» в Новосибирске. Вы самые лучшие. Обожаю вас.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

0: Марафон признаний в ефірі Chicken FM.
1: Привет, я Соня, менеджер ресторана «Ростик» фестивального «Сибирск». Хотела бы поздравить свою коллегу Алину Фрицлер с ее прошедшим днем рождения, 18-летием, а также с повышением на новую должность младшего менеджера смены. Алина, мы тобой все очень сильно гордимся, ты большая молодец. Продолжай в том же духе, тебя ждут великие успехи.
0: «Ростикс» – радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и не забываем.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в «Ростикс» в Телеграм и Макс». Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Chicken FM.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Конкурс вкусных признаний в честь месяца замдиректора ресторана продолжается. Уже десятки сотрудников со всей страны рассказали, почему их заместители похожи на латте, на картошку фри, на двойной эспрессо, на донаты, на комбо или другие любимые блюда Ростикс. Теперь очередь за вами. Да, все подробности ищите в посте конкурса в канале Я в Ростикс, в Телеге и в Макс.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение в адрес Снежи. Снежа, спасибо тебе за твой труд и целеустремленность. Благодаря тебе ресторан достигает отличных результатов. От коллег говорим тебе огромное спасибо. И ждем тебя в новой должности в качестве директора ресторана. Вот такое сообщение. Ребята, обязательно признавайте друг другу. Ваши сообщения дорогого стоят. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

Есть вопрос к боссу, который давно тебя свербит? Отлично, у нас как раз есть куда его пристроить. В телеграм-канале Явростикс можно задать любой вопрос и услышать ответ в подкасте «Сочный разговор». Без фильтров, почти без цензуры, ну вы поняли. В гостях директор по маркетингу Ростикс Евгения Маркова. Маркетинг, идеи, инсайды, можно спросить все, что не стыдно. Ну или наоборот. Пиши в комментах под спецпостом. Лучшие вопросы, значит, крутой мерч. Дедлайн 8 апреля.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, мы в дни рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может, из другой компании, который может сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. На основе его мышления перенимаю полезный опыт.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ, мы читаем ваши сообщения. Следующий привет и признание за классную работу младшему менеджеру смены Софии из ресторана «Ростикс» фестиваля в Новосибирске. Всем новосибирским работникам приветы!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Валерия, работаю в ресторане Ростикс, город Миас, Челябинская область, компания RV Family. Хочу признать своих прекрасных коллег, всю команду прекрасного торгового центра Слон. Вы очень крутые, позитивные ребята, всем спасибо, кто вышел на помощь в тени города. Это была максимально сплоченная командная работа, вы очень крутые. Всем спасибо, всех люблю.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. На связи Анна, терминал Б в Дубне. Анна передает привет всем и желает всей команде отличного настроения. И тебе, Аня, прекрасного самочувствия. Пиши обязательно еще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Командная работа — это когда один уже почти устал, а второй вовремя говорит: «Давай помогу». И все, смена снова спасена. В Ростикс умеют работать вместе, поддержать, подсказать и даже вовремя пошутить, когда очередь решила проверить вас на прочность. Потому что вместе действительно легче. И веселее тоже. Признавай коллег, говорим спасибо, передавай приветы через Макс, Телеграм, на почту radiosobaka.chicken.fm или через наш портал chicken.fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана «Кацигена 30». Хочу рассказать про нашу команду. Из традиции у нас есть после тяжелого час пика благодарить друг друга за хорошую работу. Поощряем мы друг друга спасибками на рекогнишн, также словами благодарности и также мини-презентами. Обратную связь даем всегда по мере поступления. То есть, видя, что сотрудник что-то не так делает, инструктор, менеджер смены, опытный член команды, дает обратную связь и после этого следит, чтобы все выполнялось по стандартам.
0: Ростикс. Всегда заботимся.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Данил из ресторана «Ростикс Комсомольский» в Красноярске. Всем привет, привет всем, кто слушает Chicken FM, привет коллегам из Красноярска. Всем хороших закрытий.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Hey, на связи Феликс, Екатеринбург Гринвич. Хочу признать свою коллегу Марию за великолепную помощь в работе, отзывчивость и стремление к новому. Спасибо тебе.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.
2: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

нас вера из Тейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я».

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В канале Евросикс появляется все новое вкусное признание. Валерия из Екатеринбурга сравнила заместителя директора с целым меню Ростикс. Это энергия острых крыльев, надежность шеф-бургера, забота сырных палочек и спокойствие милкшейка. Вот как. А команда из Ростова-на-Дону написала о Владимире вот что. Он настоящий дабл-чикен, объединяет команду, вдохновляет и всегда поддерживает. Присоединяйтесь и вы.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи ресторан «Ростик Сканди» в Москве. Матлюба пишет нам. Дорогой Слава, 10 лет работает юбилей мастерства и мудрости. Спасибо тебе за твой вклад в развитие компании, ресторанов, за лидерство и профессионализм. Мы гордимся, что работаем вместе с тобой. Не сбавляя оборотов, ставь смелые цели и всегда достигай их. С этим юбилеем мы Славу также поздравляем. Пусть сбываются все твои мечты.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.